0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里 是土耳其之声广播电台.
12: اینجا Анкара, Радио صدای Турция.
13: Да, да, Турция غاق радио да.
14: Хосуме Турция и дайна радио Гаяна.
15: Петерчия радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода Турция уни радиосу.
17: Айч радио Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда Турция овоза.
20: Диплеер Түркияның теки радиосы.
10: Е садай Турция.
21: Аңлаватқаныңла Түркия авазы радиосы.
22: Эво ифонетис Түркия.
5: Олди радио глас Түркия.
23: Гидар реди амрия Түркия.
24: Ини адала радио суара Түркия.
25: Ини дая кисуахили саути я Түркия.
26: Эсте радио вожда Түркия.
27: Кочирава Түркия но кое радио дес.
10: Зборува гласот на Түркия.
8: Эфирде Туркия овоз радиоса.
3: Ит Туркия хонгия радиоя.
5: Овде радио глас Туркия.
7: Туркия уни радиосу.
0: Бурасы Туркиянин сеси радиосу.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешън бонко дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с хма.
16: Овода Турция уни Радио Са.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
5: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
10: Е садай Туркия.
7: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
12: Эво и фонетис Туркия.
5: Олди радио глас Туркия.
0: Гидарре ди амурия Туркия.
20: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
22: Este es Radio Voz de Turquía.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
3: It Turkiye hangia radioya.
5: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشیر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гуанго Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио Да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
16: Овода Тюркия Уни Радио Са.
17: Аич Радио Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
5: Гитлеяр Тюркияның теги радиосы.
7: Е садай Тюркия.
3: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
2: Эзо ифонетис Тюркия.
1: Овди радио глас Тюркия.
6: Гидареди амурия Тюркия.
10: Ини адала радио суара Тюркия.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
20: Este radio voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
23: Efirde Turkiye ovoz radio.
24: It Turkiye hangi radio ya?
1: Oldu radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешен Банко Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода, Турция Вину Радио Са.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овазе.
2: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
7: Е садай Тюркия.
1: Аңлаватқаныңла Тюркия Овазе радиосы.
0: Эдо Ифонетис Тюркия.
5: Овди Радио Глаз Тюркия. Гидарреби Аммурия Тюркия.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
4: Este radio voz de Turkiye.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
3: It Turkiye hangia radioya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
7: Türkiye önü radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: Це ли ши Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
11: Да, да Турция ганг радио да.
12: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петер Шия Радио Садбури Турция Скма.
14: Овода Турция Вину Радио Сад.
15: Аич Радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия Оваза.
14: Гитплеер Тюркияның Тети Радиоси.
9: Е Садай Тюркия.
18: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза Радиосы.
19: Эдо Ифонетис Тюркия.
2: Овди Радио Глаз Тюркия.
6: Гидарреди Аммурия Тюркия.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
13: Este es Radio Voz de Turquía.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio.
3: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: ترکیه. اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
1: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
3: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
4: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
5: استا اس لا ووس ده ترکیه.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
7: Юфлет Зъри и Тюркия.
8: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
4: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
9: Да, да, Тюркия Гаг, Радио, да.
10: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
11: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
12: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
5: Айч радио Воча Тюркия.
13: Говорит голос Тюркия.
14: Эфирда Тюркия овоза.
15: Гитплеер Тюркиянын тети радиосы.
7: Е садай Тюркия.
16: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
17: Эзо ифонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
18: Гидар реди амурия Тюркия.
19: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
6: Este es Radio Voz de Turquía.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
2: It Turkiye hangya radio ya.
7: Ovde radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radio sa.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

体的实际需求进行调整。感谢您的收听，期待在下一期播客中再次与大家见面。祝大家健康，再会。

В эфире радио «Голос Тюркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии Ольга Биюк. В операторской мне помогает Арзу Уста. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Новости культуры» и «Моменты, изменившие ход истории».

Вначале коротко о событиях дня. Супруга президента Тюркии Реджепа Тайпа Эрдогана Эмине Эрдоган опубликовала послание по случаю 955-й годовщины победы при Малазгирте. За первые 7 месяцев года в порты Тюркии зашли 34 783 судна. Израиль проводит масштабные подрывы зданий в Газе. Армении не будет препятствовать въезду россиян, которые решат покинуть страну в случае новой волны мобилизации в России, заявил секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян. Логистический центр «Вайлдберриз» в городе Котовск Тамбовской области России полностью уничтожен в результате пожара после атаки беспилотников. Контакты российской стороны с директором Центрального разведывательного управления ЦРУ Джоном Рэдклиффом осуществлялись по линии спецслужб. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Супруга президента Тюркии Реджепа Тайпа Эрдогана Эмине Эрдоган опубликовала послание по случаю 955-й годовщины победы при Малазгирте. Великая победа при Малазгирте – это не только славная память о прошлом, но и исторический поворотный момент, который формирует нашу идентичность, укрепляет чувство принадлежности и придает силы нашему будущему. В 955-ю годовщину этой благословенной победы с милосердием и благодарностью вспоминаю султана Аль-Парслана и его героическое войско. Желаю, чтобы дух Малазгирта, прошедший сквозь века и впредь, указывал путь нашему будущему, написала она в своем аккаунте VN Social. За первые 7 месяцев года в порты Тюрки зашли 34 783 судна. Согласно данным Главного управления морского транспорта, турецкие порты продолжают сохранять свое региональное и глобальное значение, несмотря на геополитические риски. В 2026 году турецкие порты продолжают работать с высокой интенсивностью на фоне серьезных изменений в мировой торговле и международном судоходстве. На движение судов влияют, в частности, перебои в судоходстве через Ормузский пролив из-за войны между Ираном и США и Израилем, а также сохраняющиеся риски для судоходства в Черном море на фоне российско-украинской войны.

За январь-июль в турецкие порты зашли 34 783 судна. Из них 12 712 ходили под турецким флагом, а 22 701 – под иностранными. За аналогичный период прошлого года в порты Тюрки зашли 35 808 судов. Израиль проводит масштабные подрывы зданий в Газе. По данным палестинского агентства Шехаб, военные заложили взрывчатку и одновременно подорвали несколько зданий в районе Абу-эль-Аджин к юго-востоку от Дейр-эль-Балаха. После взрывов над районом поднялись густые клубы дыма. Египетские СМИ также сообщили о масштабном уничтожении домов в этом районе. Подрывы в Дейр-эль-Балахе происходят не впервые. 22 августа корреспондент Аль-Джазиры сообщал как минимум о двух операциях по сносу зданий. По его данным, израильские войска продвинулись в восточные районы города и атаковали несколько домов, оставаясь в непосредственной близости от жилых районов. В тот же день при ударе израильского беспилотника по семье в Дейр-эль-Балахе погиб один палестинец, еще несколько получили ранения. Израильские удары и разрушение зданий продолжались также в Хан-Юнусе и других районах эксклава. Атаки продолжаются, несмотря на режим прекращения огня, действующий с октября 2025 года. По данным Минздрава Газа, к 22 августа, с момента вступления перемирия в силу, в результате израильских атак погибли не менее 1285 палестинцев. Армении не будет препятствовать въезду россиян, которые решат покинуть страну в случае новой волны мобилизации в России, заявил секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян телеканалу «Дождь». На границе никто не собирается никого спрашивать, зачем он сюда приехал. У нас из России люди, как вы знаете, могут приезжать без загранпаспорта. Русскому человеку могу сказать только одно: добро пожаловать в Армению, сказал Симонян в ответ на вопрос о том, опасается ли Ереван новой волны иммиграции из России в случае объявления мобилизации. Он подчеркнул, что Армения не намерена создавать препятствий для въезда россиян. Заявление прозвучало на фоне появившихся этим летом слухов о возможной новой волне мобилизации в России после выборов в Государственную Думу, которые должны пройти 18-20 сентября. На этом фоне российские граждане, как сообщается, стали чаще интересоваться возможностью выезда из страны. При этом российские официальные лица отрицают наличие планов по проведению новой мобилизации. Логистический центр «Вайлдберрис» в городе Котовск Тамбовской области России полностью уничтожен в результате пожара после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.

сотрудники были заблаговременно эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности. Прием новых поставок товаров на объекте не осуществлялся. Нынешняя атака стала второй на логистический центр «Вайлдберриз» в Котовске за последние несколько недель. По данным российских властей, в ночь на 18 июля в результате предыдущей атаки на объект погибли 7 сотрудников, еще 25 человек пострадали. С середины июля атакам беспилотников подверглись логистические объекты «Вайлдберриз» и в других регионах России.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Контакты российской стороны с директором Центрального разведывательного управления ЦРУ Джоном Рэдклиффом осуществлялись по линии спецслужб. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России Владимиром Путиным не было. Это все, что я вам могу сказать по

сказал представитель Кремля. Песков отметил, что сами по себе контакты по линии специальных служб – это позитивное явление, позитивный процесс. Эти контакты зачастую продолжаются и в самые сложные моменты двусторонних отношений. Об этом, кстати, говорил и наш президент, указал он. При этом представитель Кремля заявил, что говорить в целом о каком бы то ни было влиянии контактов директора ЦРУ с российскими спецслужбами на вывод из глубочайшего кризиса отношений Москвы и Вашингтона пока преждевременно. Кроме того, в Кремле не стали уточнять, касалась ли тема контактов Рэдклиффа с российскими спецслужбами Украины, Ирана или каких-то других вопросов. «Мне по этой теме ничего нечего добавить к тому, что я уже сказал», – отметил Песков. Ранее в Белом доме заявили, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф прибыл в Москву с неанонсированным визитом. Азербайджан и Армения обсудили возможности импорта и экспорта электроэнергии, а также варианты сопряжения энергетической инфраструктуры двух стран. Рабочая встреча представителей энергетических ведомств и профильных компаний Азербайджана и Армении состоялась 25 августа в Лачине, говорится в сообщении Кабинета министров Азербайджана. В переговорах приняли участие представители Министерства энергетики Азербайджана и предприятия «Азерэнерджи», а также Министерства территориального управления и инфраструктуры Армении и армянской компании «Оператор электроэнергетической системы». В ходе встречи стороны рассмотрели возможности организации импорта и экспорта электроэнергии между двумя странами. Отдельное внимание было уделено возможным вариантам сопряжения энергетических инфраструктур Азербайджана и Армении на государственной границе. Казахстанский мини-НПЗ «Конденсант» на западе страны будет перерабатывать российскую нефть, а 70% произведенного топлива планируется поставлять в Россию. Об этом заявил министр энергетики Казахстана Ерлан Акинженов. По его словам, соответствующая договоренность уже достигнута. Около 30% произведенных в бензина и дизельного топлива будет оставаться на внутреннем рынке Казахстана. Акинженов пояснил, что предприятие находится ближе к России и не имеет трубопроводного соединения ни с казахстанской, ни с российской системой, поэтому поставки нефти осуществляются железнодорожным транспортом. По его словам, Министерство энергетики Казахстана получило официальный запрос от российской стороны. Министр не назвал точные сроки начала производства и объема выпуска топлива. По его словам, они будут зависеть от пропускной способности железнодорожной инфраструктуры. Акинженов указал на значение проекта для экономики Казахстана. Среди его преимуществ он назвал дополнительные инвестиции, сохранение рабочих мест и производство нефтепродуктов для внутреннего рынка. Уважаемые слушатели, это были новости. Сейчас для вас прозвучит песня в исполнении Ажда Пика. Она называется «Heaviest».

Известный французский певец Гару выступит с концертами в Тюркии в рамках тура «The Best Of». Артист встретится с любителями музыки 16 сентября на открытой сцене Гарбие Джемиль Топузлу в Стамбуле, а 18 сентября в Измирском культурпарке на открытой сцене. Зрители услышат лучшие хиты артиста, включая известные песни и сольные композиции. В репертуар Гару войдут как его известные хиты, так и композиции с последнего альбома. Артист, за плечами которого 25 лет музыкальной карьеры и международная известность благодаря роли Квазимодо в мюзикле «Нотр-Дам де Парис», на протяжении своей творческой жизни сотрудничал со многими звездами и проектами.

Фестиваль 212 «Фотографы Истамбул» пройдет в рамках фестиваля «Культурный путь Тюркие» с 26 сентября по 11 октября в Стамбуле. Мероприятие пройдет при поддержке Министерства культуры и туризма Тюркие и Агентства по продвижению и развитию туризма Тюркие. Благодаря программе, включающей выставки, беседы, встречи с художниками, мастер-классы и специальные проекты, фестиваль, приуроченный к 200-летию фотографии, соберет вместе международных художников и представителей различных кураторских подходов с любителями искусства. Выставки пройдут в таких архитектурно и исторически значимых местах Стамбула, как культурно-художественный центр Топхани Амире, греческая школа Галате, 212 студию, Акаритлер, Эскипостахан, церковь Святого Бенуа, Япокреди Бомонтиада, Таксим Санат и Институт Франция. Панели, кинопоказы и автограф-сессии в рамках фестиваля состоятся в Миноа, Музее пера и Сухо Хаус. Историческое здание библиотеки «Виечница» в столице Боснии и Герцеговины Сараево, считающееся одним из главных символов города, спустя 34 года после поджога в результате атаки сербских сил 25 августа 1992 года, продолжает оставаться памятью Сараева. Построенное в период Австро-Венгерской империи в стиле андалузской архитектуры, здание открылось 20 апреля 1896 года как муниципалитет. В 1945 году его преобразовали в Национальную библиотеку, которая стала одним из важнейших хранилищ исторического и культурного наследия страны. 25 августа 1992 года во время Боснийской войны и осады Сараева здание подвергалось артиллерийскому обстрелу сербских сил. Пожар продолжался 3 дня. По официальным данным, сгорело около 2 миллионов единиц хранения, включая 155 тысяч рукописей и национальные архивы. До разрушения библиотека хранила около 6 миллионов книг и архивных документов, в том числе редкие произведения и рукописи боснийской, сербской, хорватской и еврейской общин. Восстановление здания началось в 1996 году и продолжалось 18 лет. 9 мая 2014 года Виечница вновь открылась для посетителей. Сегодня здание, преобразованное после реставрации в музей, принимает выставки и различные культурные мероприятия. Оставаясь одним из символов Сараева и свидетелем трагических событий войны, Виечница ежегодно привлекает десятки тысяч местных и иностранных туристов. В Стамбуле завершилась 11-я международная ярмарка арабской книги, которую в этом году посетили, по предварительным оценкам, 140-150 тысяч человек. Агентство «Анадолу» выступает глобальным коммуникационным партнером мероприятия. В ярмарке приняли участие более 300 издательств из свыше 30 стран. Почетным гостем ярмарки впервые после революции в этой стране стала Сирия. По словам генерального координатора ярмарки Мухаммеда Акчи, для сирийских посетителей возможность увидеть национальный стенд и ознакомиться с книгами и культурой своей страны стала волнующим событием. Ярмарка собрала представителей арабских стран, а также Балкан, Кавказа и Центральной Азии. Среди посетителей были представители Египта, Палестины, Ирака, Йемена, Судана и Эритреи. Особенно много на ярмарке посетителей из мусульманских стран, не относящихся к арабскому миру, которые интересуются арабским языком. К нам приезжали гости из Кавказа, из тюркских республик и стран Балкан, сказал Аракчи.
Он также отметил растущий интерес к переводу турецкой литературы на арабский язык. По его словам, за последние годы было переведено более 2000 произведений. В рамках ярмарки также прошли встречи с переводчиками и турецкими писателями, чьи книги изданы на арабском языке. Он подчеркнул, что Стамбул превращается в важный центр издания арабоязычной литературы благодаря развитой полиграфической отрасли и более низкой стоимости печати по сравнению с некоторыми странами арабского мира. Ярмарка аккредитована Союзом арабских издателей, штаб-квартира которого находится в Каире и считается крупнейшей арабской книжной ярмаркой за пределами арабского мира.

0: Şarkı, şarkı, şarkı.
1: Радио «Голос Тюркия». Мы вещаем на весь мир.

Моменты, изменившие ход истории. Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня мы постараемся найти ответ на исторический вопрос «А что если?». В каком мире мы жили бы сейчас, если бы водитель не повернул ни на ту улицу, а машина не заглохла? 28 июня 1914 года по солнечным улицам Сараева среди толпы медленно движется открытый автомобиль наследника Австро-Венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда и его супруги Софии. Это не просто дипломатический визит, а демонстрация силы содрогающейся империи. Однако в городе неспокойно. На самом деле в то утро все пошло наперекосяк. В сторону кортежа бросили бомбу, но покушение сорвалось. Наследник пожелал изменить программу и маршрут, чтобы навестить раненых, однако никто не сообщил о новом плане водителю Леопольду Лойке. И водитель ведет машину по старому маршруту, свернув не на ту улицу. В этот момент губернатор Потиорик, сидевший в машине с эрцгерцогом, крикнул водителю, что надо возвращаться и ехать по набережной. Оказавшись возле магазина сладостей Шиллера, он попытался включить заднюю передачу, чтобы развернуть автомобиль. Но коробка передач заклинила, и машина на несколько секунд замерла. И в те секунды происходит невероятное совпадение в истории. Из толпы выходит 19-летний сербский националист, студент Гаврила Принцип, который после провала утреннего покушения был уверен, что план сорвался. Огорченный, он пошел, чтобы купить сэндвич, и стоял на углу как раз возле того самого магазина Шиллера. Вдруг прямо перед ним останавливается машина с его главной целью. Эрцгерцог и его жена София сидели беззащитные в открытом автомобиле, пока водитель боролся с рычагом передач. Принцип не поверил своей удаче. Он мгновенно выхватил пистолет и сделал два выстрела практически в упор. Первая пуля попала Францу Фердинанду в яремную вену, вторая – Софии в живот. Через несколько минут оба скончались от потери крови. Таким образом, гибнут не только наследник Австро-Венгрии и его супруга, но и весь порядок старого мирового порядка XIX века.

В исторических книгах есть версии, что это убийство стало поводом начала Первой мировой войны. Потому что настоящие факты 37-дневного июльского кризиса, начавшегося сразу после покушения, скрыты. Давайте вместе взглянем на этот кровавый календарь, который сформировался после убийства Фердинанда. 23 июля. Австро-Венгрия предъявила Сербии жесткий ультиматум из 10 пунктов, игнорирующий ее суверенные права. Хотя Сербия приняла 9 пунктов, она отвергла пункт о проведении расследования.

собеседование австрийскими чиновниками. 28 июля. Ровно через месяц после покушения прозвучало первое официальное объявление войны. 30 июля. Россия объявила всеобщую мобилизацию во имя славянского братства. 1 августа. Германия, предоставив своему союзнику Австрии карт-бланш, объявила войну России. 3-4 августа, когда Германия объявила войну Франции и вторглась в нейтральную Бельгию, Великобритания включилась в глобальную катастрофу как гарант безопасности Бельгии. Сложная система союзов создала эффект домино. Локальный балканский кризис за считанные недели вверг в огонь весь мир.

Этот апокалипсис, названный Первой мировой войной и длившийся с 1914 по 1918 год, оставил после себя невиданные в истории человечества разрушения. Около 10 миллионов солдат и 10 миллионов мирных жителей. В общей сложности почти 20 миллионов человеческих жизней. Но погибли не только люди, умерли и многовековые империи. С политической карты мира исчезли четыре великие державы. Германская империя уступила место Веймарской республике. Австро-Венгрия полностью стерлась с карты, оставив вместо себя такие государства, как Австрия, Венгрия, Чехословакия и Югославия. Российская империя в результате большевистской революции превратилась в Советский Союз. При этом Польша, Финляндия и страны Балтии провозгласили свою независимость. Завершилась история Османской империи. На Ближнем Востоке, в таких регионах, как Сирия, Ирак и Палестина, были установлены британские и французские мандаты. А на смену империи пришла Турецкая республика. Мир изменился и с точки зрения технологий. Танки, химические газы, подводные лодки и самолеты впервые были применены с такой ужасающей масштабностью. Благодаря принципу права нации на самоопределение родились десятки малых национальных государств. Однако изменение карты не принесло покоя. После территорий, особенно создание польского коридора, взрастили в самом сердце Европы новое чувство мести со стороны побежденной в войне Германии.

Таким образом, тот выстрел, что прогремел в Сараево, символизировал крах основанного на аристократии старого мирового порядка и мучительное рождение современного мира, сотканного из идеологии и национальных государств. Тяжелые условия, навязанные побежденной Германией Версальским договором, посеяли семена Второй мировой войны, которая начнется всего через 21 год. В каком-то смысле те две пули, выпущенные в наследника Австро-Венгерского престола Франца Фердинанда и его супругу Софию, запустили непрерывный цикл насилия, продлившийся с 1914 по 1945 год. Сегодня, когда мы перелистываем источники политической напряженности, простирающиеся от Ближнего Востока до Балкан, мы неизменно сталкиваемся с тем самым служебным автомобилем, который 28 июля 1914 года повернул не на ту улицу. До встречи на следующей неделе, когда мы разберем еще один момент, изменивший ход истории. Всего вам доброго. Моменты, изменившие ход истории.

И в завершении нашей передачи коротко о событиях дня. Супруга президента Тюркии Реджепа Тайпа Эрдогана Эмине Эрдоган опубликовала послание по случаю 955-й годовщины победы при Малазгирте. За первые 7 месяцев года в порты Тюркии зашли 34 783 судна. Израиль проводит масштабные подрывы зданий в Газе. Армения не будет препятствовать въезду россиян, которые решат покинуть страну в случае новой волны мобилизации в России, заявил секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян. Логистический центр «Вайлдберриз» в городе Котовск Тамбовской области России полностью уничтожен в результате пожара после атаки беспилотников. Контакты российской страны с директором Центрального разведывательного управления ЦРУ Джоном Рэдклиффом осуществлялись по линии спецслужб. Об этом заявил председатель Кремля Дмитрий Песков. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشیر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
16: Овода, Туркия Вину, Радио Сад.
17: Аич, Радио, Воча Туркия.
18: Говорит Голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овозы.
2: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
8: Е садай Туркия.
6: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
12: Эзо ифонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
1: Гидар радио мурия Туркия.
5: Ини адала радио суара Туркия.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
17: Este radio voz de Turkiye.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovoz radio.
9: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешън бонхо дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дзайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция скма.
16: Овода Турция уни радиосу.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
5: Гитлеер Тюркияның пети радиосы.
7: Е садай Тюркия.
2: Аңлаватқаныңла Тюркия овоза радиосы.
12: Эзо и фонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
0: Гидарреди аммурия Тюркия.
20: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
22: Este radio voz de Turkiye.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
17: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: La voix de Turquie.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
2: هنا اذاعه صوت ترکیه.
3: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
9: Юфлет Зъри и Тюркия.
10: Чели ши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
11: Инджа Анкара, Радио Садое Тюркия.
12: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
15: Овода, Тюркия Уни, Радио Садбури.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Оваза.
19: Гиплеер Тюркиянын тети радиосы.
9: Е садай Тюркия.
20: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза радиосы.
5: Эдо Ифонетис Тюркия.
4: Овди Радио Глас Тюркия.
21: Гидарреди Амурия Тюркия.
22: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
23: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
24: Esta es Radio Voz de Turquía.
25: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
16: It Turkiye hangia radio ya.
4: Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radio sa.
4: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

В эфире «Радио Голос Тюркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Радио Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии Ольга Биюк. В операторской мне помогает Арзу Уста. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Новости культуры» и «Моменты, изменившие ход истории».

Вначале коротко о событиях дня. Супруга президента Тюрки Реджепа Тайпа Эрдогана Эмине Эрдоган опубликовала послание по случаю 955-й годовщины победы при Малазгирте. За первые 7 месяцев года в порты Тюрки зашли 34 783 судна. Израиль проводит масштабные подрывы зданий в Газе. Армении не будет препятствовать въезду россиян, которые решат покинуть страну в случае новой волны мобилизации в России, заявил секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян. Логистический центр «Вайлдберриз» в городе Котовск Тамбовской области России полностью уничтожен в результате пожара после атаки беспилотников. Контакты российской стороны с директором Центрального разведывательного управления ЦРУ Джоном Рэдклиффом осуществлялись по линии спецслужб. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Супруга президента Тюрки Реджепа Тайпа Эрдогана Эмине Эрдоган опубликовала послание по случаю 955-й годовщины победы при Малазгирте. Великая победа при Малазгирте – это не только славная память о прошлом, но и исторический поворотный момент, который формирует нашу идентичность, укрепляет чувство принадлежности и придает силы нашему будущему. В 955-ю годовщину этой благословенной победы с милосердием и благодарностью вспоминаю султана Аль-Парслана и его героическое войско. Желаю, чтобы дух Малазгирта, прошедший сквозь века и впредь, указывал путь нашему будущему, написала она в своем аккаунте VN Social. За первые 7 месяцев года в порты Тюрки зашли 34 783 судна. Согласно данным Главного управления морского транспорта, турецкие порты продолжают сохранять свое региональное и глобальное значение, несмотря на геополитические риски. В 2026 году турецкие порты продолжают работать с высокой интенсивностью на фоне серьезных изменений в мировой торговле и международном судоходстве. На движение судов влияют, в частности, перебои в судоходстве через Армурский пролив из-за войны между Ираном и США и Израилем, а также сохраняющиеся риски для судоходства в Черном море на фоне российско-украинской войны. За январь-июль в турецкие порты зашли 34 783 судна. Из них 12 712 ходили под турецким флагом, а 22 071 – под иностранными. За аналогичный период прошлого года в порты Тюрки зашли 35 808 судов. Израиль проводит масштабные подрывы зданий в Газе. По данным палестинского агентства Шехаб, военные заложили взрывчатку и одновременно подорвали несколько зданий в районе Абу-эль-Аджин к юго-востоку от Дейр-эль-Балаха. После взрывов над районом поднялись густые клубы дыма. Египетские СМИ также сообщили о масштабном уничтожении домов в этом районе. Подрывы в Дейр-эль-Балахе происходят не впервые. 22 августа корреспондент Аль-Джазиры сообщал как минимум о двух операциях по сносу зданий. По его данным, израильские войска продвинулись в восточные районы города и атаковали несколько домов, оставаясь в непосредственной близости от жилых районов. В тот же день при ударе израильского беспилотника по семье в Дейр-эль-Балахе погиб один палестинец, еще несколько получили ранения. Израильские удары и разрушение зданий продолжались также в Хан-Юнусе и других районах эксклава. Атаки продолжаются, несмотря на режим прекращения огня, действующий с октября 2025 года. По данным Минздрава Газа, к 22 августа, с момента вступления перемирия в силу, в результате израильских атак погибли не менее 1285 палестинцев. Армении не будет препятствовать въезду россиян, которые решат покинуть страну в случае нового.

волны мобилизации в России, заявил секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян телеканалу «Дождь». На границе никто не собирается никого спрашивать, зачем он сюда приехал. У нас из России люди, как вы знаете, могут приезжать без загранпаспорта. Русскому человеку могу сказать только одно: добро пожаловать в Армению, сказал Симонян в ответ на вопрос о том, опасается ли Ереван новой волны иммиграции из России в случае объявления мобилизации. Он подчеркнул, что Армения не намерена создавать препятствий для въезда россиян. Заявление прозвучало на фоне появившихся этим летом слухов о возможной новой волне мобилизации в России после выборов в Государственную Думу, которые должны пройти 18-20 сентября. На этом фоне российские граждане, как сообщается, стали чаще интересоваться возможностью выезда из страны. При этом российские официальные лица отрицают наличие планов по проведению новой мобилизации. Логистический центр «Вайлдберрис» в городе Котовск Тамбовской области России полностью уничтожен в результате пожара после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. По его словам, в результате атаки пострадали два человека. 19-летний парень получил сотрясение мозга и 49-летняя женщина. Им оказывается необходима медицинская помощь. Первышов отметил, что жертв и большего числа пострадавших удалось избежать благодаря своевременной эвакуации сотрудников. Объединенная компания «Вайлдберрис.рус» также подтвердила атаку на логистический объект в Тамбовской области. В компании сообщили, что после удара беспилотника возник пожар, а сотрудники были заблаговременно эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности. Прием новых поставок товаров на объекте не осуществлялся. Нынешняя атака стала второй на логистический центр «Вайлдберрис» в Котовске за последние несколько недель. По данным российских властей, в ночь на 18 июля в результате предыдущей атаки на объект погибли 7 сотрудников, еще 25 человек пострадали. С середины июля атакам беспилотников подверглись логистические объекты «Вайлдберрис» и в других регионах России.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Контакты российской стороны с директором Центрального разведывательного управления ЦРУ Джоном Рэдклиффом осуществлялись по линии спецслужб. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России Владимиром Путиным не было. Это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, президенту Путину докладывается об этом всем незамедлительно», – сказал представитель Кремля. Песков отметил, что сами по себе контакты по линии специальных служб – это позитивное явление, позитивный процесс. Эти контакты зачастую продолжаются и в самые сложные моменты двусторонних отношений. Об этом, кстати, говорил и наш президент, указал он. При этом представитель Кремля заявил, что говорить в целом о каком бы то ни было влиянии контактов директора ЦРУ с российскими спецслужбами на вывод из глубочайшего кризиса отношений Москвы и Вашингтона пока преждевременно. Кроме того, в Кремле не стали уточнять, касалась ли тема контактов Рэдклиффа с российскими спецслужбами Украины, Ирана или каких-то других вопросов. «Мне по этой теме нечего добавить к тому, что я уже сказал», – отметил Песков. Ранее в Белом доме заявили, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф прибыл в Москву с неанонсированным визитом. Азербайджан и Армения обсудили возможности импорта и экспорта электроэнергии, а также варианты сопряжения энергетической инфраструктуры двух стран. Рабочая встреча представителей энергетических ведомств и профильных компаний Азербайджана и Армении состоялась 25 августа в Лачине, говорится в сообщении Кабинета министров Азербайджана. В переговорах приняли участие представители Министерства энергетики Азербайджана и предприятия «Азерэнерджи», а также Министерства территориального управления и инфраструктуры Армении и армянской компании «Оператор электроэнергетической системы». В ходе встречи стороны рассмотрели возможности организации импорта и экспорта электроэнергии между двумя странами. Отдельное внимание было уделено возможным вариантам сопряжения энергетических инфраструктур Азербайджана и Армении на государственной границе. Казахстанский мини-НПЗ «Конденсант» на западе страны будет перерабатывать российскую нефть, а 70% произведенного топлива планируется поставлять в Россию. Об этом заявил министр энергетики Казахстана Ерлан Акинженов. По его словам, соответствующая договоренность уже достигнута. Около 30% произведенного бензина и дизельного топлива будет оставаться на внутреннем рынке Казахстана. Акинженов пояснил, что предприятие находится ближе к России и не имеет трубопроводного соединения ни с казахстанской, ни с российской системой, поэтому поставки нефти осуществляются железнодорожным транспортом. По его словам, Министерство энергетики Казахстана получило официальный запрос от российской стороны. Министр не назвал точные сроки начала производства и объема выпуска топлива. По его словам, они будут зависеть от пропускной способности железнодорожной инфраструктуры. Акинженов указал на значение проекта для экономики Казахстана. Среди его преимуществ он назвал дополнительные инвестиции, сохранение рабочих мест и производство нефтепродуктов для внутреннего рынка. Уважаемые слушатели, это были новости.
2: Сейчас для вас прозвучит песня в исполнении Ажда Пика. Она называется «Heaviest».

Известный французский певец Гару выступит с концертами в Тюркии в рамках тура «The Best Of». Артист встретится с любителями музыки 16 сентября на открытой сцене Гарбия Джемиль Топузлу в Стамбуле, а 18 сентября в Измирском культурпарке на открытой сцене. Зрители услышат лучшие хиты артиста, включая известные песни и сольные композиции. В репертуар Гару войдут как его известные хиты, так и композиции с последнего альбома. Артист, за плечами которого 25 лет музыкальной карьеры и международная известность благодаря роли Квазимодо в мюзикле «Нотр-Дам де Парис», на протяжении своей творческой жизни сотрудничал со многими звездами и проектами. Фестиваль 212 «Photography Istanbul» пройдет в рамках фестиваля «Культурный путь Тюркии» с 26 сентября по 11 октября в Стамбуле. Мероприятие пройдет при поддержке Министерства культуры и туризма Тюркии и Агентства по продвижению и развитию туризма Тюркии. Благодаря программе, включающей выставки, беседы, встречи с художниками, мастер-классы и специальные проекты, фестиваль, приуроченный к 200-летию фотографии, соберет вместе международных художников и представителей различных кураторских подходов с любителями искусства. Выставки пройдут в таких архитектурно и исторически значимых местах Стамбула, как культурно-художественный центр Топхане-и Амире, греческая школа Галате, 212 студию, Акаритлер, Эскипостахан, церковь Святого Бенуа, Япокреди Бомонтиада, Таксим Санат и Институт Франция. Панели, кинопоказы и автограф-сессии в рамках фестиваля состоятся в Миноа, Музее пера и Сухо Хаус. Историческое здание библиотеки «Виечница» в столице Боснии и Герцеговины Сараево, считающееся одним из главных символов города, спустя 34 года после поджога в результате атаки сербских сил 25 августа 1992 года, продолжает оставаться памятью Сараева. Построенная в период Австро-Венгерской империи в стиле андалузского

Лузской архитектуры здание открылось 20 апреля 1896 года как муниципалитет. В 1945 году его преобразовали в Национальную библиотеку, которая стала одним из важнейших хранилищ исторического и культурного наследия страны. 25 августа 1992 года во время Боснийской войны и осады Сараева здание подвергалось артиллерийскому обстрелу сербских сил. Пожар продолжался 3 дня. По официальным данным, сгорело около 2 миллионов единиц хранения, включая 155 тысяч рукописей и национальные архивы. До разрушения библиотека хранила около 6 миллионов книг и архивных документов, в том числе редкие произведения и рукописи боснийской, сербской, хорватской и еврейской общин. Восстановление здания началось в 1996 году и продолжалось 18 лет. 9 мая 2014 года Вечница вновь открылась для посетителей. Сегодня здание, преобразованное после реставрации в музей, принимает выставки и различные культурные мероприятия. Оставаясь одним из символов Сараева и свидетелем трагических событий войны, Вечница ежегодно привлекает десятки тысяч местных и иностранных туристов. В Стамбуле завершилась 11-я международная ярмарка арабской книги, которую в этом году посетили, по предварительным оценкам, 140-150 тысяч человек. Агентство «Анадолу» выступает глобальным коммуникационным партнером мероприятия. В ярмарке приняли участие более 300 издательств из свыше 30 стран. Почетным гостем ярмарки впервые после революции в этой стране стала Сирия. По словам генерального координатора ярмарки Мухаммеда Акчи, для сирийских посетителей возможность увидеть национальный стенд и ознакомиться с книгами и культурой своей страны стала волнующим событием. Ярмарка собрала представителей арабских стран, а также Балкан, Кавказа и Центральной Азии. Среди посетителей были представители Египта, Палестины, Ирака, Йемена, Судана и Эритреи. Особенно много на ярмарке посетителей из мусульманских стран, не относящихся к арабскому миру, которые интересуются арабским языком. К нам приезжали гости из Кавказа, из тюркских республик и стран Балкан, сказал Аракчи. Он также отметил растущий интерес к переводу турецкой литературы на арабский язык. По его словам, за последние годы было переведено более 2000 произведений. В рамках ярмарки также прошли встречи с переводчиками и турецкими писателями, чьи книги изданы на арабском языке. Он подчеркнул, что Стамбул превращается в важный центр издания арабоязычной литературы благодаря развитой полиграфической отрасли и более низкой стоимости печати по сравнению с некоторыми странами арабского мира. Ярмарка аккредитована Союзом арабских издателей, штаб-квартира которого находится в Каире и считается крупнейшей арабской книжной ярмаркой за пределами арабского мира.

Моменты, изменившие ход истории. Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня мы постараемся найти ответ на исторический вопрос «А что если?». В каком мире мы жили бы сейчас, если бы водитель не повернул ни на ту улицу, а машина не заглохла? 28 июня 1914 года по солнечным улицам Сараева среди толпы медленно движется открытый автомобиль наследника Австро-Венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда и его супруги Софии. Это не просто дипломатический визит, а демонстрация силы

содрогающейся империи. Однако в городе неспокойно. На самом деле в то утро все пошло наперекосяк. В сторону кортежа бросили бомбу, но покушение сорвалось. Наследник пожелал изменить программу и маршрут, чтобы навестить раненых, однако никто не сообщил о новом плане водителю Леопольду Лойке. И водитель ведет машину по старому маршруту, свернув не на ту улицу. В этот момент губернатор Потиорек, сидевший в машине с эрцгерцогом, крикнул водителю, что надо возвращаться и ехать по набережной. Оказавшись возле магазина сладостей Шиллера, он попытался включить заднюю передачу, чтобы развернуть автомобиль. Но коробка передач заклинила, и машина на несколько секунд замерла. И в те секунды происходит невероятное совпадение в истории. Из толпы выходит 19-летний сербский националист, студент Гаврила Принцип, который после провала утреннего покушения был уверен, что план сорвался. Огорченный, он пошел, чтобы купить сэндвич, и стоял на углу как раз возле того самого магазина Шиллера. Вдруг прямо перед ним останавливается машина с его главной целью. Эрцгерцог и его жена София сидели беззащитные в открытом автомобиле, пока водитель боролся с рычагом передач. Принцип не поверил своей удаче. Он мгновенно выхватил пистолет и сделал два выстрела практически в упор. Первая пуля попала Францу Фердинанду в яремную вену, вторая – Софии в живот. Через несколько минут оба скончались от потери крови. Таким образом, гибнут не только наследник Австро-Венгрии и его супруга, но и весь порядок старого мирового порядка XIX века.

В исторических книгах есть версии, что это убийство стало поводом начала Первой мировой войны. Потому что настоящие факты 37-дневного июльского кризиса, начавшегося сразу после покушения, скрыты. Давайте вместе взглянем на этот кровавый календарь, который сформировался после убийства Фердинанда. 23 июля. Австро-Венгрия предъявила Сербии жесткий ультиматум из 10 пунктов, игнорирующий ее суверенные права. Хотя Сербия приняла 9 пунктов, она отвергла пункт о проведении расследования австрийскими чиновниками. 28 июля. Ровно через месяц после покушения прозвучало первое официальное объявление войны. 30 июля. Россия объявила всеобщую мобилизацию во имя славянского братства. 1 августа. Германия, предоставив своему союзнику Австрии карт-бланш, объявила войну России. 3-4 августа, когда Германия объявила войну Франции и вторглась в нейтральную Бельгию, Великобритания включилась в глобальную катастрофу как гарант безопасности Бельгии. Сложная система союзов создала эффект домино. Локальный балканский кризис за считанные недели вверх в огонь весь мир.

Этот апокалипсис, названный Первой мировой войной и длившийся с 1914 по 1918 год, оставил после себя невиданные в истории человечества разрушения. Около 10 миллионов солдат и 10 миллионов мирных жителей. В общей сложности почти 20 миллионов человеческих жизней. Но погибли не только люди, умерли и многовековые империи. С политической карты мира исчезли четыре великие державы. Германская империя уступила место Веймарской республике. Австро-Венгрия полностью стерлась с карты, оставив вместо себя такие государства, как Австрия, Венгрия, Чехословакия и Югославия.

были применены с такой ужасающей масштабностью. Благодаря принципу права нации на самоопределение родились десятки малых национальных государств. Однако изменение карты не принесло покоя. После территорий, особенно создание польского коридора, взрастили в самом сердце Европы новое чувство мести со стороны побежденной в войне Германии.

Таким образом, тот выстрел, что прогремел в Сараево, символизировал крах основанного на аристократии старого мирового порядка и мучительное рождение современного мира, сотканного из идеологии и национальных государств. Тяжелые условия, навязанные побежденной Германией Версальским договором, посеяли семена Второй мировой войны, которая начнется всего через 21 год. В каком-то смысле те две пули, выпущенные в наследника Австро-Венгерского престола Франца Фердинанда и его супругу Софию, запустили непрерывный цикл насилия, продлившийся с 1914 по 1945 год. Сегодня, когда мы перелистываем источники политической напряженности, простирающиеся от Ближнего Востока до Балкан, мы неизменно сталкиваемся с тем самым служебным автомобилем, который 28 июля 1914 года повернул не на ту улицу. До встречи на следующей неделе, когда мы разберем еще один момент, изменивший ход истории. Всего вам доброго! Моменты, изменившие ход истории.

И в завершении нашей передачи коротко о событиях дня. Супруга президента Тюркии Реджепа Тайпа Эрдогана Эмине Эрдоган опубликовала послание по случаю 955-й годовщины победы при Малазгирте. За первые 7 месяцев года в порты Тюркии зашли 34 783 судна. Израиль проводит масштабные подрывы зданий в Газе. Армения не будет препятствовать въезду россиян, которые решат покинуть страну в случае новой волны мобилизации в России, заявил секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян. Логистический центр «Вайлдберрис» в городе Котовск Тамбовской области России полностью уничтожен в результате пожара после атаки беспилотников. Контакты российской стороны с директором Центрального разведывательного управления ЦРУ Джоном Рэдклиффом осуществлялись по линии спецслужб. Об этом заявил председатель Кремля Дмитрий Песков. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Blas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: Це лиши Туарчи Чешен Бонко Дентай.
11: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
12: Да, да Турция Ганг Радио да.
13: Хосуме Турция и Зайна, Радио Каяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция Схма.
15: Овода Турция Уни Радио Сад.
16: Айч Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия Оваза.
19: Гиплеер Туркиянын Тети Радиоси.
6: Е Садай Туркия.
12: Аңлаватканыңла Туркия Авазы Радиосы.
5: Эдо Ифонитис Туркия.
2: Олди Радио Глаз Туркия.
7: Гидар Реди Амурия Туркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
18: Este es Radio Voz de Turquía.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
17: It Turkiye Hangya Radio ya.
2: Oldu Radio Glas Turkiye.
15: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

В эфире «Радио Голос Тюркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Радио Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии Ольга Биюк. В операторской мне помогает Арзу Уста. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Новости культуры» и «Моменты, изменившие ход истории».

Вначале коротко о событиях дня. Супруга президента Тюрки Реджепа Тайпа Эрдогана Эмине Эрдоган опубликовала послание по случаю 955-й годовщины победы при Малазгирте. За первые 7 месяцев года в порты Тюрки зашли 34 783 судна. Израиль проводит масштабные подрывы зданий в Газе. Армении не будет препятствовать въезду россиян, которые решат покинуть страну в случае новой волны мобилизации в России, заявил секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян. Логистический центр «Вайлдберрис» в городе Котовск Тамбовской области России полностью уничтожен в результате пожара после атаки беспилотников. Контакты российской стороны с директором Центрального разведывательного управления ЦРУ Джоном Рэдклиффом осуществлялись по линии спецслужб. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Ну а теперь

подробнее об этих и других событиях. Супруга президента Тюрки Реджепа Тайпа Эрдогана Эмине Эрдоган опубликовала послание по случаю 955-й годовщины победы при Малазгирте. Великая победа при Малазгирте – это не только славная память о прошлом, но и исторический поворотный момент, который формирует нашу идентичность, укрепляет чувство принадлежности и придает силы нашему будущему. В 955-ю годовщину этой благословенной победы с милосердием и благодарностью вспоминаю султана Аль-Парслана и его героическое войско. Желаю, чтобы дух Малазгирта, прошедший сквозь века и впредь, указывал путь нашему будущему, написала она в своем аккаунте VN Social. За первые 7 месяцев года в порты Тюрки зашли 34 783 судна. Согласно данным Главного управления морского транспорта, турецкие порты продолжают сохранять свое региональное и глобальное значение, несмотря на геополитические риски. В 2026 году турецкие порты продолжают работать с высокой интенсивностью на фоне серьезных изменений в мировой торговле и международном судоходстве. На движение судов влияют, в частности, перебои в судоходстве через Ормузский пролив из-за войны между Ираном и США и Израилем, а также сохраняющиеся риски для судоходства в Черном море на фоне российско-украинской войны. За январь-июль в турецкие порты зашли 34 783 судна. Из них 12 712 ходили под турецким флагом, а 22 071 – под иностранными. За аналогичный период прошлого года в порты Тюрки зашли 35 808 судов. Израиль проводит масштабные подрывы зданий в Газе. По данным палестинского агентства Шехаб, военные заложили взрывчатку и одновременно подорвали несколько зданий в районе Абу-эль-Аджин к юго-востоку от Дейр-эль-Балаха. После взрывов над районом поднялись густые клубы дыма. Египетские СМИ также сообщили о масштабном уничтожении домов в этом районе. Подрывы в Дейр-эль-Балахе происходят не впервые. 22 августа корреспондент Аль-Джазиры сообщал как минимум о двух операциях по сносу зданий. По его данным, израильские войска продвинулись в восточные районы города и атаковали несколько домов, оставаясь в непосредственной близости от жилых районов. В тот же день при ударе израильского беспилотника по семье в Дейр-эль-Балахе погиб один палестинец, еще несколько получили ранения. Израильские удары и разрушение зданий продолжались также в Хан-Юнусе и других районах эксклава. Атаки продолжаются, несмотря на режим прекращения огня, действующий с октября 2025 года. По данным Минздрава Газа, к 22 августа, с момента вступления перемирия в силу, в результате израильских атак погибли не менее 1285 палестинцев. Армении не будет препятствовать въезду россиян, которые решат покинуть страну в случае новой волны мобилизации в России, заявил секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян телеканалу «Дождь». На границе никто не собирается никого спрашивать, зачем он сюда приехал. У нас из России люди, как вы знаете, могут приезжать без загранпаспорта. Русскому человеку могу сказать только одно: добро пожаловать в Армению, сказал Симонян в ответ на вопрос о том, опасается ли Ереван новой волны иммиграции из России в случае объявления мобилизации. Он подчеркнул, что Армения не намерена создавать препятствий для въезда россиян. Заявление прозвучало на фоне появившихся этим летом слухов о возможной новой волне мобилизации в России после выборов в Государственную Думу, которые должны пройти 18-20 сентября. На этом фоне российские граждане, как сообщается, стали чаще интересоваться возможностью выезда из страны. При этом российские официальные лица отрицают наличие планов по проведению новой мобилизации. Логистический центр «Вайлдберриз» в городе Котовск Тамбовской области России полностью уничтожен в результате пожара после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. По его словам, в результате атаки пострадали два человека. 19-летний парень получил сотрясение мозга и 49-летняя женщина. Им оказывается необходима медицинская помощь. Первышов отметил, что жертв и большего числа пострадавших удалось избежать благодаря своевременной эвакуации сотрудников. Объединенная компания «Вайлдберриз Рус» также подтвердила атаку на логистический объект Тамбовской области.
В компании сообщили, что после удара беспилотника возник пожар, а сотрудники были заблаговременно

заблаговременно эвакуировано в соответствии с требованиями безопасности. Прием новых поставок товаров на объекте не осуществлялся. Нынешняя атака стала второй на логистический центр «Валберис» в Котовске за последние несколько недель. По данным российских властей, в ночь на 18 июля в результате предыдущей атаки на объект погибли 7 сотрудников, еще 25 человек пострадали. С середины июля атакам беспилотников подверглись логистические объекты «Валберис» и в других регионах России.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Контакты российской стороны с директором Центрального разведывательного управления ЦРУ Джоном Рэдклиффом осуществлялись по линии спецслужб. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России Владимиром Путиным не было. Это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, президенту Путину докладывается об этом всем незамедлительно», — сказал представитель Кремля. Песков отметил, что сами по себе контакты по линии специальных служб – это позитивное явление, позитивный процесс. Эти контакты зачастую продолжаются и в самые сложные моменты двусторонних отношений. Об этом, кстати, говорил и наш президент, указал он. При этом представитель Кремля заявил, что говорить в целом о каком бы то ни было влиянии контактов директора ЦРУ с российскими спецслужбами на вывод из глубочайшего кризиса отношений Москвы и Вашингтона пока преждевременно. Кроме того, в Кремле не стали уточнять, касалась ли тема контактов Рэдклиффа с российскими спецслужбами Украины, Ирана или каких-то других вопросов. «Мне по этой теме нечего добавить к тому, что я уже сказал», – отметил Песков. Ранее в Белом доме заявили, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф прибыл в Москву с неанонсированным визитом. Азербайджан и Армения обсудили возможности импорта и экспорта электроэнергии, а также варианты сопряжения энергетической инфраструктуры двух стран. Рабочая встреча представителей энергетических ведомств и профильных компаний Азербайджана и Армении состоялась 25 августа в Лачине, говорится в сообщении Кабинета министров Азербайджана. В переговорах приняли участие представители Министерства энергетики Азербайджана и предприятия «Азерэнерджи», а также Министерства территориального управления и инфраструктуры Армении и армянской компании «Оператор электроэнергетической системы». В ходе встречи стороны рассмотрели возможности организации импорта и экспорта электроэнергии между двумя странами. Отдельное внимание было уделено возможным вариантам сопряжения энергетических инфраструктур Азербайджана и Армении на государственной границе. Казахстанский мини-НПЗ «Конденсант» на западе страны будет перерабатывать российскую нефть, а 70% произведенного топлива планируется поставлять в Россию. Об этом заявил министр энергетики Казахстана Ерлан Акинженов. По его словам, соответствующая договоренность уже достигнута. Около 30% произведенных в бензина и дизельного топлива будет оставаться на внутреннем рынке Казахстана. Акинженов пояснил, что предприятие находится ближе к России и не имеет трубопроводного соединения ни с казахстанской, ни с российской системой, поэтому поставки нефти осуществляются железнодорожным транспортом. По его словам, Министерство энергетики Казахстана получило официальный запрос от российской стороны. Министр не назвал точные сроки начала производства и объема выпуска топлива. По его словам, они будут зависеть от пропускной способности железнодорожной инфраструктуры. Акинженов указал на значение проекта для экономики Казахстана. Среди его преимуществ он назвал дополнительные инвестиции, сохранение рабочих мест и производство нефтепродуктов для внутреннего рынка. Уважаемые слушатели, это были новости.
2: Сейчас для вас прозвучит песня в исполнении Ажда Пикан. Она называется «Heaves».

Джамиль Топузлу в Стамбуле, а 18 сентября в Измирском культурпарке на открытой сцене. Зрители услышат лучшие хиты артиста, включая известные песни и сольные композиции. В репертуар «Гару» войдут как его известные хиты, так и композиции с последнего альбома. Артист, за плечами которого 25 лет музыкальной карьеры и международная известность благодаря роли Квазимодо в мюзикле «Нотр-Дам де Парис», на протяжении своей творческой жизни сотрудничал со многими звездами и проектами. Фестиваль 212 «Photography Istanbul» пройдет в рамках фестиваля «Культурный путь Туркие» с 26 сентября по 11 октября в Стамбуле. Мероприятие пройдет при поддержке Министерства культуры и туризма Туркии и Агентства по продвижению и развитию туризма Туркии. Благодаря программе, включающей выставки, беседы, встречи с художниками, мастер-классы и специальные проекты, фестиваль, приуроченный к 200-летию фотографии, соберет вместе международных художников и представителей различных кураторских подходов с любителями искусства. Выставки пройдут в таких архитектурно и исторически значимых местах Стамбула, как культурно-художественный центр Топхани Амире, греческая школа Галаты, 212 студию, Акаритлер, Эски Постахан, церковь Святого Бенуа, Япокреди Бомонтиада, Таксим Санат и Институт Франция. Панели, кинопоказы и автограф-сессии в рамках фестиваля состоятся в Миноа, Музее пера и Сухо Хаус. Историческое здание библиотеки «Виечница» в столице Боснии и Герцеговины Сараево, считающееся одним из главных символов города, спустя 34 года после поджога в результате атаки сербских сил 25 августа 1992 года, продолжает оставаться памятью Сараева. Построенное в период Австро-Венгерской империи в стиле андалузской архитектуры, здание открылось 20 апреля 1896 года как муниципалитет. В 1945 году его преобразовали в Национальную библиотеку, которая стала одним из важнейших хранилищ исторического и культурного наследия страны. 25 августа 1992 года во время Боснийской войны и осады Сараева здание подвергалось артиллерийскому обстрелу сербских сил. Пожар продолжался 3 дня. По официальным данным, сгорело около 2 миллионов единиц хранения, включая 155 тысяч рукописей и национальные архивы. До разрушения библиотека хранила около 6 миллионов книг и архивных документов, в том числе редкие произведения и рукописи боснийской, сербской, хорватской и еврейской общин. Восстановление здания началось в 1996 году и продолжалось 18 лет. 9 мая 2014 года Виечница вновь открылась для посетителей. Сегодня здание, преобразованное после реставрации в музей, принимает выставки и различные культурные мероприятия. Оставаясь одним из символов Сараева и свидетелем трагических событий войны, Виечница ежегодно привлекает десятки тысяч местных и иностранных туристов. В Стамбуле завершилась 11-я международная ярмарка арабской книги, которую в этом году посетили, по предварительным оценкам, 140-150 тысяч человек. Агентство «Анадолу» выступает глобальным коммуникационным партнером мероприятия. В ярмарке приняли участие более 300 издательств из свыше 30 стран. Почетным гостем ярмарки впервые после революции в этой стране стала Сирия. По словам генерального координатора ярмарки Мухаммеда Ал-Акчи, для сирийских посетителей

Известный французский певец Гару выступит с концертами в Тюркии в рамках тура «The Best Of». Артист встретится с любителями музыки 16 сентября на открытой сцене Харби.

и возможность увидеть национальный стенд и ознакомиться с книгами и культурой своей страны стала волнующим событием. Ярмарка собрала представителей арабских стран, а также Балкан, Кавказа и Центральной Азии. Среди посетителей были представители Египта, Палестины, Ирака, Йемена, Судана и Эритреи. Особенно много на ярмарке посетителей из мусульманских стран, не относящихся к арабскому миру, которые интересуются арабским языком. К нам приезжали гости из Кавказа, из тюркских республик и стран Балкан, сказал Алракчи. Он также отметил растущий интерес к переводу турецкой литературы на арабский язык. По его словам, за последние годы было переведено более 2000 произведений. В рамках ярмарки также прошли встречи с переводчиками и турецкими писателями, чьи книги изданы на арабском языке. Он подчеркнул, что Стамбул превращается в важный центр издания арабоязычной литературы благодаря развитой полиграфической отрасли и более низкой стоимости печати по сравнению с некоторыми странами арабского мира. Ярмарка аккредитована Союзом арабских издателей, штаб-квартира которого находится в Каире и считается крупнейшей арабской книжной ярмаркой за пределами арабского мира.

моменты, изменившие ход истории. Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня мы постараемся найти ответ на исторический вопрос «А что если?». В каком мире мы жили бы сейчас, если бы водитель не повернул ни на ту улицу, а машина не заглохла? 28 июня 1914 года по солнечным улицам Сараева среди толпы медленно движется открытый автомобиль наследника Австро-Венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда и его супруги Софии. Это не просто дипломатический визит, а демонстрация силы содрогающейся империи. Однако в городе неспокойно. На самом деле в то утро все пошло наперекосяк. В сторону кортежа бросили бомбу, но покушение сорвалось. Наследник пожелал изменить программу и маршрут, чтобы навестить раненых, однако никто не сообщил о новом плане водителю Леопольду Лойке. И водитель ведет машину по старому маршруту, свернув не на ту улицу. В этот момент губернатор Потиорек, сидевший в машине с эрцгерцогом, крикнул водителю, что надо возвращаться и ехать по набережной. Оказавшись возле магазина сладостей Шиллера, он попытался включить заднюю передачу, чтобы развернуть автомобиль. Но коробка передач заклинила, и машина на несколько секунд замерла. И в те секунды происходит невероятное совпадение в истории. Из толпы выходит 19-летний сербский националист, студент Гаврила Принцип, который после провала утреннего покушения был уверен, что план сорвался. Огорченный, он пошел, чтобы купить сэндвич, и стоял на углу как раз возле того самого магазина Шиллера. Вдруг прямо перед ним останавливается машина с его главной целью. Эрцгерцог и его жена София сидели беззащитные в открытом автомобиле, пока водитель боролся с рычагом передач. Принцип не поверил своей удаче. Он мгновенно выхватил пистолет и сделал два выстрела практически в упор. Первая пуля попала Францу Фердинанду в яремную вену, вторая – Софии в живот. Через несколько минут оба скончались от потери крови. Таким образом, гибнут не только наследник Австро-Венгрии и его супруга, но и весь порядок старого мирового порядка XIX века.

В исторических книгах есть версии, что это убийство стало поводом начала Первой мировой войны. Потому что настоящие факты 37-дневного июльского кризиса, начавшегося сразу после покушения, скрыты. Давайте вместе взглянем на этот кровавый календарь, который сформировался после убийства Фердинанда. 23 июля. Австро-Венгрия предъявила Сербии жесткий ультиматум из 10 пунктов, игнорирующий ее суверенные права. Хотя Сербия приняла 9 пунктов, она отвергла пункт о проведении расследования австрийскими чиновниками. 28 июля. Ровно через месяц после покушения прозвучало первое официальное объявление войны. 30 июля. Россия объявила всеобщую мобилизацию во имя славянского братства. 1 августа. Германия, предоставив своему союзнику Австрии карт-бланш, объявила войну России. 3-4 августа, когда Германия объявила войну Франции и вторглась в нейтральную Бельгию, Великобритания включилась в глобальную катастрофу как гарант безопасности Бельгии. Сложная система союзов создала эффект домино. Локальный балканский кризис за считанные недели вверх в огонь весь мир.

Этот апокалипсис, названный Первой мировой войной и длившийся с 1914 по 1918 год, оставил после себя невиданные в истории человечества разрушения. Около 10 миллионов солдат и 10 миллионов мирных жителей. В общей сложности почти 20 миллионов человеческих жизней. Но погибли не только люди, умерли и многовековые империи. С политической карты мира исчезли четыре великие державы. Германская империя уступила место Веймарской республике. Австро-Венгрия полностью стерлась с карты, оставив вместо себя такие государства, как Австрия, Венгрия, Чехословакия и Югославия. Российская империя в результате большевистской революции превратилась в Советский Союз. При этом Польша, Финляндия и страны Балтии провозгласили свою независимость. Завершилась история Османской империи. На Ближнем Востоке, в таких регионах, как Сирия, Ирак и Палестина, были установлены британские и французские мандаты. А на смену империи пришла Турецкая республика. Мир изменился и с точки зрения технологий. Танки, химические газы, подводные лодки и самолеты впервые были применены с такой ужасающей масштабностью. Благодаря принципу права нации на самоопределение родились десятки малых национальных государств. Однако изменение карты не принесло покоя. После территорий, особенно создание польского коридора, взрастили в самом сердце Европы новое чувство мести со стороны побежденной в войне Германии.

Таким образом, тот выстрел, что прогремел в Сараево, символизировал крах основанного на аристократии старого мирового порядка и мучительное рождение современного мира, сотканного из идеологии и национальных государств. Тяжелые условия, навязанные побежденной Германией Версальским договором, посеяли семена Второй мировой войны, которая начнется всего через 21 год. В каком-то смысле те две пули, выпущенные в наследника австро-венгерского престола Франца Фердинанда и его супругу Софию, запустили непрерывный цикл насилия, продлившийся с 1914 по 1945 год. Сегодня, когда мы перелистываем источники политической напряженности, простирающиеся от Ближнего Востока до Балкан, мы неизменно сталкиваемся с тем самым служебным автомобилем, который 28 июля 1914 года

0: повернул не на ту улицу. До встречи на следующей неделе, когда мы разберем еще один момент, изменивший ход истории. Всего вам доброго.
1: Моменты, изменившие ход истории.

Радио «Голос Тюркии». Мы вещаем на весь мир.

И в завершении нашей передачи коротко о событиях дня. Супруга президента Тюркии Реджепа Тайпа Эрдогана и Мине Эрдоган опубликовала послание по случаю 955-й годовщины победы при Малазгирте. За первые 7 месяцев года в порты Тюркии зашли 34 783 судна. Израиль проводит масштабные подрывы зданий в Газе. Армении не будет препятствовать въезду россиян, которые решат покинуть страну в случае новой волны мобилизации в России, заявил секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян. Логистический центр «Вайлдберриз» в городе Котовск Тамбовской области России полностью уничтожен в результате пожара после атаки беспилотников. Контакты российской страны с директором Центрального разведывательного управления ЦРУ Джон

Рэдклиффом осуществлялись по линии спецслужб. Об этом заявил председатель Кремля Дмитрий Песков. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.